0: этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, Форн. В прошлом Тизодоран блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Where the Horn? Да, Форн превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The Horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Where the Horn?
1: You call a band with 16 guys playing at once for 9 hours straight? Afrobeat on IF99.

0: is Fami Kuti here, keeping things groovy and keeping you aware of what your nasty politicians are doing to you. This is music that is always changing, like a moody woman. Okay, let's take a quick break. Please don't go away.
1: Общайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social wipe.
0: IEF 99, International Funk for Liberty City. You hear me out there, brothers? Too many musicians on the radio can't even play an instrument. If you think yelling into the microphone about how you need bitches and money will help your people, you ain't a musician. You are a moron. You need some schooling from the masters of funk and Afrobeat.

0: Chemical America, where they'll give you a pill for every feeling you've ever had. How do I explain people who sit at home and watch ice skating, stock car racing or performance art? Hey, come on, that ain't funky, that's torture.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. Мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
0: The one phone is here, people, and they ain't gonna let you play, party, smile, shit, eat, make love or die without them trying to get involved. IF99 is your home of funk and Afrobeat. But be warned, if they see you getting lost in this music, they'll get scared. Don't let them stop you, Liberty City! This is my father, Fela Kuti, the great Fela Kuti, with Sorrow, Tears and Blood.